0: Степен.
1: Ты слушаешь Лидер
2: ФМ. Вновь минор заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно, и каждый день с тобой все это как в кино.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
4: Я не успел купить стройматериалы! Не успел купить!
5: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
4: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
6: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
7: Улица Крупской, 80.
8: Аскона – все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяло.
9: Модели без ограничений по весу.
8: Акции, скидки, распродажи. Условия – рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида – торговый центр «Лидопарк», второй этаж. Спите, чтобы жить.
10: Достоверно.
11: Оперативно.
12: Качественно, с любовью.
11: С Лидской газетой.
12: Поспеши подписаться на любимое издание.
10: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Доброе утро всем, кто нажал кнопку «Отложить» на будильнике как минимум 3 раза. В эфире Reader FM.
1: С вами Аня Белявцева.
0: И Павел Балейшис.
1: 7:13, время точное, 16 сентября, уже на календаре. Среда, середина рабочей недели, время идет быстро.
0: Так что снимаем автопилот, нащупываем тапочки и двигаемся в сторону кухни. Мы уже варим для вас порцию отличного настроения.

0: Итак, 16 сентября уже на календаре у нас, 7 часов и 18 минут. Мы начинаем рассказывать все интересное, что связано с сегодняшним днем.
1: А с сегодняшним днем связан День специалиста по управлению персоналом. Вот в 21 веке эта профессия пришла на смену советским кадровикам. В отличие вот от работников, HR занимаются гораздо более широким спектром задач. Они не только подбирают ценных сотрудников для предприятия, но и разрабатывают систему бонусов для их удержания, работают над созданной корпоративной культуры.
0: Иметь хорошую команду в своем подчинении – это очень важно, поэтому эти специалисты, конечно, теперь на расхват.
1: Да, поэтому мы поздравляем сегодня людей, которые превращают стопку резюме в команду, тушат конфликты, знают прогульщиков и помнят про день рождения каждого работника.
0: Еще сегодня день барбера, если не ошибаюсь. И, конечно же, всех, кто связан с этой профессией, мы тоже поздравляем. Профессия, на самом деле, тоже довольно древняя. Ну, я привык говорить, что это парикмахер, но вот теперь барберы. Отличие же какое-то есть.
1: Да.
0: Существенное и несущественное. В любом случае, кто в барбершопах работает?
1: Мужским,
0: да. Ну, потому что кроме причесок еще и бороды, получается, делают и так далее.
1: Но я, кстати,
0: да,
1: знаю, то, что очень многие мужчины наслаждаются, вот, когда они находятся в барбершопе.
0: Угу.
1: Очень любят
0: Ну, потому что такой свой мужской клуб. Поэтому барберов тоже сегодня поздравляем. Наша музыка.

0: 'cause now you'll never get me back. Семь часов 21 минута. Продолжаем рассказывать основные события и праздники этого дня.
1: Ну вот 16 сентября 1880 года в Санкт-Петербурге инженер Федор Пироцкий провел опыты по запуску трамвая с электрической тягой. Ну, конечно же, это событие стало важнейшим этапом в развитии общественного транспорта.
0: Ну, теперь без него представить сложно жизнь современную, и тем более в то время это было, наверное, вообще новаторство.
1: Ну вот тогда для опыта был использован вагон. И вот, несмотря на большую нагрузку, там находилось 40 пассажиров, он двигался со скоростью около 36 километров в час.
0: Колоссальная скорость.
1: Ну, сейчас для нас, конечно, да. Но опыты продолжались несколько дней, 1, 14, 15 и 16 сентября. И вот мужчина пришел к выводу, что электроэнергия, передаваемая на расстоянии, может заставить вращаться колеса движущегося экипажа по рельсам.
0: Теперь... поздравляем мы уже, наверное, всех, кто передвигается по рельсам, что ли.
1: Конечно.
0: Раз у нас уже такой третий праздник, да.
1: Тогда, кстати, его оценили очень многие. Вот спустя годы применили его разработки на небольшой линии. И вот это изобретение-то и стало технической революцией и положило начало массовому виду общественного транспорта.

0: Золотой хит представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит народные товары под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уют. Доступный каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон плюс 375-29-693-2040.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу в деревне Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.

Предприятие «Грудновторчермет» покупает в неограниченном количестве у физических лиц бытовой металлолом. Расчет наличными в тот же день. Все подробности по телефону 71 68 А1 МТС Лайн.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в «Гермест Гарант». Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедимина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. «Гермест Гарант», когда недвижимость в надежных руках.
3: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
4: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.

0: место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! Магазин модульных кухонь от фабрики «Зов» предлагает решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе кухни скидка 25% и мойка из нержавеющей стали в подарок.
2: И это еще не все. У нас вы найдете стильные столы и стулья для обеденной зоны, удобные гардеробные системы, а также бытовую технику от проверенных брендов на любой бюджет.
1: Все это доступно в кредит по 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт.
2: ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Лидер FM. Гороскоп.
4: Доброе утро! 7 часов 37 минут. Что же обещают нам сегодня астрологи? Делаем громче. Гороскоп на Лидер FM.
5: Овны, вас ждут приятные сюрпризы в любовных отношениях. Не упустите шанс сходить на свидание.
4: Тельцы, ваши усилия на работе наконец-то начнут приносить плоды.
5: Близнецы, общение с друзьями подарит вдохновение, новые идеи для личных проектов.
4: Раки, а вот сегодня постарайтесь выделить время для себя. Это хороший день для отдыха.
5: Львы, новые знакомства откроют интересные возможности.
4: Девы, сделайте шаг навстречу к близким. Ваша открытость укрепит старые связи.
5: Весы, время для путешествий, приключений. Неважно, что сегодня среда.
4: Скорпионы, откровенный разговор с партнером углубит ваши отношения.
5: Стрельцы, удачный день для завершения старых дел, обдумывания новых карьерных путей.
4: Козероги, не позволяйте тревогам мешать вашим мечтам. Сосредоточьтесь только на позитиве.
5: Водолеи, пришло время проявить свои творческие способности.
4: Рыбы, занимайтесь здоровьем, и это поможет вам зарядиться энергией и добиться всех целей.
5: Удачного всем дня!
3: Лидия.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода без осадков.
1: Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9 метров.
0: Столбики термометров поднимутся до 21 градуса.
2: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: 7 часов 49 минут. Продолжаем рассказывать все самое интересное о дне сегодняшнем. 16 сентября на календаре.
1: Ну вот сегодня отмечается Международный день охраны озонового слоя. Ну, считается, что озоновый слой – это важнейшая часть стратосферы Земли с наибольшей концентрацией озона. Играет она ключевую роль в защите всего живого на нашей планете. И вот озоновый слой окутывает Землю невидимым покрывалом, поглощая от 97 до 99% солнечного излучения.
0: В 1985 году ученые обнаружили над Антарктидой озоновую дыру диаметром свыше 1000 километров. Она появлялась каждый август, исчезала в декабре. Выяснилось, что это явление напрямую связано как раз с разрушительной деятельностью человека.
1: Ну вот в честь праздничной даты по всему миру пройдут экологические акции и конференции.
0: И все это дело с 1994 года. Генеральная ассамблея ООН объявила 16 сентября Международным днем охраны озонового слоя. В честь праздничной даты по всему миру как раз и проходят различные акции экологические. Поэтому сегодня очередной день, чтобы вспомнить о нашей природе и о том, что ее необходимо охранять.
1: Так что вот такие у нас сегодня праздники. Выбирайте свой и обязательно празднуйте.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Доброе утро, город! 8.00, 16 сентября уже у нас на календаре. Встречаем новый музыкальный час.
4: Ну и, конечно, послушаем много новой музыки.
3: Робин Шульц появится в этом музыкальном.
4: Артемас также послушаем.
3: Маранди прозвучит на волнах 94.3.
4: А еще здесь будут новости, прогноз погоды, много интересных и курьезных историй. Доброго утра!
0: Ты слушаешь.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: В студии новостей Ольга Трон. Доброе утро. Служба занятости приглашает безработных граждан с целью трудоустройства в организации сферы общественного питания и торговли на мероприятие «День предприятия», которое состоится в четверг, 17 сентября. Время работы с 14 до 15 часов. Оно состоится в Лиде по улице Кирова, дом 6, кабинет 201. 17 сентября в четверг в нашем городе состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства. На территории Улицкого замка будут расположены торговые ряды, фудкорты, ремесленные ряды. В программе открытая мастерская «Лидская вытянанка». Мастер-классы, фотозоны, праздничные локации. Будет организован экскурсионный марафон от местных жителей «Тайны замковых стен». Гастрономическая акция, народная каша и многое другое. На все мероприятия вход свободный. Белорусская теннисистка Арина Соболенко оштрафована на 7 500 долларов за неспортивное поведение в финале открытого чемпионата США. Помимо денежного взыскания, спортсменка потеряла первую строчку мирового рейтинга WTA, уступив ее представительнице Казахстана Елене Рыбакиной еще до начала решающего матча. В финале Соболенко проиграла со счетом 6-4, 5-7, 6-2. Оригинальная обложка комикса «Астерикс» в Британии ушла с молотка на аукционе в Льеже за 1,2 миллионов евро. С учетом сборов итоговая сумма достигла 1 470 000 евро, что стало мировым рекордом для работ художника. «Астерикс» – это французская серия комиксов, созданная сценаристом Рене Гассини и художником Альбером Удерзо. Первая история о гальской деревне, противостоящей римлянам, увидела свет в журнале «Пилот» 29 октября 1959 года.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По информации Белгидромета, сегодня в нашем регионе до 21 градуса тепла. Облачная погода сохранится. Ветер южный 3-4 порывами до 9 метров в секунду.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес Кирова, 3.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».
3: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
4: Унитарное предприятие «Гродно-Вторчермет» покупает в неограниченном количестве у физических лиц бытовой металлолом. Расчет наличными в тот же день. Все подробности по телефону 71-68 А1 МТС Лайф.
5: Авто выбирай на бутик «Автобай».
6: Авто продавай на бутик «Автобай».
5: Авто меняй на бутик «Автобай».
6: Авто покупай на бутик «Автобай». Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
7: Требуется начальник участка ремонтно-строительных работ и работ по техническому содержанию зданий и сооружений. Зарплата на руки с учетом премии и надбавки 2900 рублей. График работы 5-7 с 8 до 17.00. Телефон 8-029-729-5... Телефон 8-029-729-56-71.
8: Строительной организации требуется инженер производственно-технического отдела, мастер участка горный, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик, каменщик. Заработная плата достойная. Телефон 8-0154-65-27-13.
9: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава, зарплата до 2500 рублей. Слесарь-электрик до 2100 рублей. Экипировщик до 2000 рублей. Голеванник до 2100 рублей. Грузчик до 1350 рублей. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений до 1550 рублей. Бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста. Зарплата до 3500 рублей. С перспективой роста до машиниста с зарплатой до 5000 рублей. Ждем ваших звонков 50 22 29 50 24 32. Прием граждан в будние дни с 8 до 17.00 по адресу Тупик, Барановичский, 7.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Бодрое утро на Лидер FM. Тебе понравится.
1: Всем доброго дня, 8 часов 15 минут, точное время, хорошая погода сегодня, без осадков и уже довольно тепло за окном.
2: Привет. Ну что, Павел, представьте, да. Вот родители уверены, что их сын врач крупной частной больницы. Угу. Гордятся им, рассказывают друзьям, соседям, случайным прохожим. А вот на самом деле он ремонтирует кондиционеры.
1: Так, поподробнее, что произошло, в какой момент что-то пошло не так?
2: 4 года назад парень решил уволиться с больницы. Ну, причин было масса, он отмечал многочасовые смены. В общем, он просто устал, решил, что хватит.
1: Сменить профессию, да.
2: Решил, что хватит, и решил сменить профессию. Стал мастером по ремонту кондиционеров. Но вот курьез-то в чем? Сейчас он зарабатывает куда больше, чем когда-то был врачом-стажером. Но он был стажером все-таки, с другой стороны. Но сейчас у него никакого стресса, никаких ночных дежурств. Красота. Но есть одна проблема. Его родители до сих пор не в курсе, что он сменил работу.
1: Ну, вот такой вот секрет.
2: Они отмечаются, что они потратили немало денег на его медицинское образование. И вот наш герой боится их разочаровать.
1: Ну, вот еще один, знаешь, получается, вывод, как много работают врачи.
2: Да.
1: Вот, поэтому спасибо вам большое за ваш труд. Ну, а парень все-таки, конечно, расскажет наверняка, поделится своей историей, чтобы не расстраивать родителей.
2: Ну,
1: чтобы они не узнали сами.
2: Парень также писал, что родители потратили немало денег на его медицинское образование, и он просто боится их разочаровывать. Настолько, что он каждое утро выходит из дома аккуратно одетым, как подобает врачу.
1: Приходит, понимаешь, врач, да.
2: Да, заезжает на заправку, переодевается в рабочую смену, и вот после смены ищет, где бы принять душ, помыться и вернуться домой чистым, как он вышел с утра.

0: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
1: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО Lidrim Service работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: друзья, вот, Павел, у меня к вам вопрос. Бывало у вас такое, что вот в один момент вы решили, все, утром просыпаетесь, все, отныне я другой человек, я открываю бизнес. Бывало у вас такое?
1: Так, постоянно, да. Рассказывай, что там?
0: Вот наш герой также и решил и открыл самое нишевое, ну вот, как говорят подростки, кафе в городе.
1: В каком городе?
0: В городе Москве.
1: В Москве.
0: В городе Москве. Значит, там нет столов, нет официантов и нет даже самого помещения для гостей.
1: Так, вообще кафе есть?
0: Кафе есть. Ничего нет, а кафе есть. Все, что есть, это балкон на пятом этаже и веревка, по которой спускают еду. И люди, кстати, за этим в очередь стоят.
1: На ведерке? В корзинке? Как это происходит? Что там?
0: В общем, мужчина решил, что классический ресторанный формат устарел. И вот превратил собственный балкон в раздаточную, а веревку в единственного официанта. Заказы принимаются строго по СМС, никаких звонков и личных контактов.
1: Так, время заказа, все спускают, интересно.
0: Все спускается, меню там убедительное. Вишневый пирог и черный кофе.
1: Вот такое меню. И очередь выстраивается.
0: Стоит очередь, никаких салатов, супов, сложных десертов. Только то, что можно быстро приготовить и также быстро спустить на веревке.
1: А как его кафе работает-то? С пятого этажа.
0: Как?
1: Это что-то, успешно работает бизнес.
0: Ну, клиенты, успешно, клиенты собираются у подъезда, ожидают свою порцию еды.
1: Ну, такого еще не слышал, да.
0: Еду упаковывают в контейнер, прикрепляют к веревочке и аккуратно он спускает вниз.
1: Ваш заказ.
0: Гость забирает заказ, оставляет оплату, не знаю, как там способ.
1: Назад по веревочке поднимает.
0: Да, и уходит наслаждаться пирогом вишневым и кофе.
1: Всякое слышал, но такого еще нет.
0: Ну, отзывов много.
1: Ну что?
0: Вишневый пирог домашний, как у бабушки.
1: Хотелось бы уже попробовать, честно говоря. С пятого этажа спускаются по веревке.
0: Но тоже, видишь же, как ты его нашли.
1: Да.
0: Я думаю, что как...
1: Ну, послушай, конечно. Интересный бизнес. Наверняка о нем мы еще услышим не раз. Чем он закончится или продолжится.
0: Ну, успехов ему, получается.
2: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
3: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
4: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
5: Срок проведения акции по диалисте 5-26. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
3: Улица Крупской, 80. На станции Лида имеются две вакансии по профессии составитель поездов с возможностью бесплатного обучения. Заработная плата до 3300 рублей. Желающим обращаться по телефону 50 22 50 50 22 19.
4: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивное интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
5: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Гаргона. Это Люся Чеботина в эфире Лидер ФМ. 8 часов 35 минут. Расскажу я вам, Анна, о зависимостях.
1: Слушай, это очень...
0: Значит, отец превратил игровую зависимость своего сына в легендарную серию фотографий. Значит, фотограф превратил, вот как я и говорил, влечение своего сына одной из приставкой в незабываемую серию фотографий. Во время посещения самых известных достопримечательностей мира. И там Стоунхендж, и там и Петра, и там египетские пирамиды, Каира, все что угодно. Но на фоне этих снимков ребенок не убирает просто вот свою приставку, да, с рук, держит постоянно в руках и совершенно не заинтересован ничем, только вот игрой вот в компьютерной игре. Все фотографии. Они стали вирусными, запечатлели забавно, удивительно пророческий момент.
1: Ну как? Ну это красивые же там такие места,
0: ну, вот так
1: интересные.
0: Вот. Люди не вынимают, не выпускают из рук телефоны, постоянно в них, вместо
1: проблема,
0: того, чтобы проживать современную и реальную жизнь.
1: Ну, меня в детстве, когда хотели сфотографировать, да, меня все забирали из рук. Ну,
0: вот видишь, тут вот он специально это сделал. Мальчик перерос все это дело, теперь, конечно же, смотрит на фотографии эти, наверняка, и думает, да, папа был прав. Поэтому ни в коем случае не стоит забывать о том, что по сторонам много красивого и хорошего, а то, что в телефоне, пускай подождет.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Возвращаемся к погоде. По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода без осадков.
3: Ветер у нас южный, 3-4 метра в секунду, порывы до 9 метров.
2: Температура воздуха днем плюс 19, плюс 21.
3: Сейчас за бортом около 9 градусов тепла.

0: 8 часов 48 минут. Хорошего утра.
1: Доброе утро!
0: Утро сегодня прекрасное, замечательная погода, но туманно было достаточно.
1: С утра очень большой туман. Ну вот, хочется поделиться историей из Британии.
0: Так, поделись.
1: Наша героиня случайно нашла в старой жестяной баночке из-под печенья целое собрание золотых монет.
0: Ну, так, баночка
1: где
0: была?
1: Жестяная баночка, и я туда пойду,
0: да.
1: Найду эти монеты.
0: Где она нашла, на улице где-то?
1: Нет, находка была сделана в процессе разбора домашних вещей накануне переезда.
0: Ну вот в очередной раз.
1: Сколько таких историй? Угу. Сколько таких историй? Коробка долгое время простаивала в мастерской, и вот на первый взгляд выглядела обыденно. Сверху лежали серебряные монеты. Но их никто не замечал долгое время. Ну, а оказалось, что ценные экземпляры хранились в фабричной упаковке, и вот о своей финансовой инвестиции. Инвестиции. Мужчина, ее спрятал муж, 50 лет он не говорил.
0: 50 лет назад?
1: 50 лет назад. То есть 50 лет он молчал о том, что он куда-то положил какие-то монеты. Я, кстати, думаю, что да, может быть.
0: Так.
1: Ну, потому что другого
0: они все это время вместе, да?
1: Да, они все это время вместе, ага. В коробочке из-под печенья.
0: Он сам вспомнил, это что-то. Только. Он сам вспомнил про эти монеты?
1: У меня еще вопрос, как жена не проверяла, что там в коробке из-под печенья?
0: А чего надо проверять? Это его личные вещи, думала там гвозди какие-нибудь.
1: Ну, не знаю.
0: А там монеты. Вот 50 лет хранились.
1: Не, ну если там были какие-то его стройматериалы, тогда возможно, да. Но 50,
0: ну, если мастерская, то, соответственно.
1: Она ничего не проверила.
0: Ну, общем, прекрасная находка.
1: Да, о своей финансовой инвестиции мужчина, вероятно, никому не рассказал. И вот спустя 5 десятилетий обнаруженную коллекцию передали на торг. И вот оказалось, что там 100 тысяч фунтов.
0: Поздравляем с находкой. Всем желаем таких находок. Всем желаем выигрышей и прекрасных новостей.

0: Партнер золотого хита — кофейня Happy K.
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова, 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в кафе.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 9 часов 1 минута. Доброе утро, город. Ну что, новый час на Лидер ФМ официально открыт. Привет всем, кто за рулем, на работе или еще только допивает свой утренний кофе.
4: Люки Ли нам составит приятную компанию этим утром.
3: Ваня Дмитриенко также засияет в этом музыкальном.
4: Алекс Уоррен здесь же.
3: Уже совсем скоро в этом часе поиграем, разыграем первый подарок, но пока что прямо по курсу горячий хит «Take me there».

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте! В студии новостей для вас работает Ольга Трон. В Лиде в предстоящую субботу, 19 сентября, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. 17 сентября наша страна празднует День народного единства – символ сплоченности, силы духа и гордости за нашу богатую культуру. В этот день в Лидском замке выступит заслуженный коллектив Республики Беларусь «Белорусский государственный ансамбль народной музыки «Свято». Художественный руководитель коллектива, обладатель медали Франциска Скорины Вячеслав Статкевич. Время начала 20 часов. В Национальной библиотеке к профессиональному празднику открылась выставка «Книжное созвездие Беларуси». Центральное место в экспозиции занимает раздел, посвященный 20-летию нового здания «Алмаза знаний». Всего представлено около 80 изданий из фонда библиотеки, включая редкие экземпляры. Выставка будет работать до 15 ноября. Британский актер Том Холланд стал самым кассовым актером в истории мирового кинопроката. Фильмы с его участием собрали в мировом прокате 15,5 миллиардов долларов, что на 100 миллионов долларов больше результата прежней рекордсменки Зои Салдана, которая завоевала этот рекорд благодаря роли в фильме «Аватар. Огонь и пепел». Том Холланд получил статус самого кассового актера благодаря участию в двух картинах 2026 года «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея» Кристофера Нолана.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: Сегодня в регионе облачная погода. Ветер южный 3-4 порывами местами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление падает, воздух прогреется до 21 градуса. Данные предоставлены Белгидрометом.
2: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
5: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
4: 2 буткемп-зоны,
5: арена для захватывающих турниров и трансляций,
4: бильярд,
5: единственные автосимуляторы в лиде,
4: виртуальная реальность,
5: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
4: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
5: Connect – твой киберклуб на максималках.
6: Бренд-бутик «Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще 2 золотых и 1 серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
7: МЧС напоминает, как правильно подготовить печь к отопительному сезону. Необходимо отремонтировать и очистить печи и дымоходы от сажи, заделать трещины в кирпичной кладке. На деревянном полу перед топкой нужно прибить большой металлический лист, защищающий пол от горящих углей. Занавески, мебель и предметы домашнего обихода разместить не ближе 1 метра. Позаботьтесь о том, чтобы тепло в вашем доме было безопасным.
8: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. Дарим подарки.
1: 9:17. Доброе утро, Павел.
2: Доброе утро, Аня.
1: Любите суши?
2: Я суши люблю, да.
1: Вот и наши радиослушатели любят. Предоставим сегодня отличную возможность этим сентябрьским утром выиграть Roll King от Суши Арт в Лиде. Заказ по телефону 8044-51-54-020 и по адресу улица Советская, 29.
2: Готовьте мобильные телефоны номер 9703. Сюда будет отправлять верные ответы на вопрос, который озвучит наша помощница.
1: Ну что, слушаем фрагментик.
2: 12 секунд.
3: Это такая вещь, из наличия которой мы можем разговаривать. Мы можем говорить с другими странами, с другими континентами. По нему можно общаться с друзьями. Она же вещь в телефоне.
2: Все.
1: Прослушали?
2: Ждем. Пишите.

0: 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Дарим подарки.
2: Пришло время подводить итоги первого состязания, да, Павел?
3: Да, Аня, и мы скажем, что ответов у нас правильных нету.
2: К сожалению.
3: Но вариантов очень много. Как мы предполагали, в основном это телефон. Вариант не первый, неправильный, отметаем сразу его. Интернет, соцсети, Вайбер,
2: Телеграм,
3: что там, видеокамеры.
2: Микрофон.
3: Неправильно. Еще есть время прислать свой вариант ответа и получить подарок.
2: А подарок у нас сегодня – это Roll King от Sushi Art в Лиде. Заказу по телефону 8044-51-54-020 и по адресу улица Советская, 29.
3: Итак, что же это такое? Мы слушаем еще раз фрагмент. Спешите отправить свой вариант ответа, ну и получить подарок.
4: Это такая вещь из наличия, с которой мы можем разговаривать. Мы можем говорить с другими странами, с другими континентами. По нему можно общаться с друзьями. Она же вещь в телефоне. Это мобильная связь.
3: Ну что, все-таки еще посыпались к нам ответы, и победителем становится участник, чей номер телефона заканчивается на цифры 13-41. Мы вас поздравляем с победой.
2: И, конечно же, сегодня вы забираете тот самый Roll King от Sushi Art в Лиде. Заказы по телефону 8044-51-54-020 и по адресу улица Советская, 29.
1: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
3: Обои на любой вкус и кошелек.
4: Светильники,
3: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
4: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
4: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
5: И не надо.
3: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
6: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
7: Петрович, почему полка лежит на полу?
8: Осень, листопад.
7: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
9: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. И только в сентябре лестницы и стремянки от производителя со скидкой до 15%. Магазин «Анкер», Советская, 28. Без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
10: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
11: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
12: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
13: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
14: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
15: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер южный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 21 градуса.

0: Партнер золотого хита — кофейня Happy Key.
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова, 10. Happy Key. Вкус Латинской Америки.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10.01, врываемся в новый музыкальный. Юлиана Караулова прозвучит в этом часе. One Republic. Горячий хит Fast Boy. Желаю всем продуктивного дня.

0: Лидер FM. Новости.
1: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. Безопасность нашей страны начинается с ее границ, а сила и сплоченность нации со знаковых событий в истории. В преддверии 17 сентября важность единства народа осознают и ребята, которые со школьных парт носят форму стражей границы. Как в Лидском пограничном отряде связывают воедино боевую службу, а в школе номер один воспитывают молодежь и сохраняют историческую память, вы узнаете из видеосюжета. Это на lidanews.by. Березовка готовится отметить День города. Праздничные мероприятия будут организованы в субботу, 19 сентября. Программа обещает быть насыщенной. Местом проведения станет городской сквер. Начало в 14 часов. Белорусский Красный Крест 16 сентября отмечает юбилей. Организация создана в 1921 году. С тех пор ее специалисты постоянно находятся там, где людям особенно нужна поддержка. Красный Крест оказывал неоценимую помощь в годы Великой Отечественной войны, участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, подставлял плечо врачам и пациентам во время пандемии COVID-19. Работа продолжается и сегодня. Активно развивается сотрудничество с зарубежными объединениями. Сегодня гуманитарную миссию Белорусского Красного Креста выполняют более 1000 волонтеров. Они помогают детям и пожилым, поддерживают беженцев, собирают одежду и участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В школе Японии старшеклассник распылил в классе перцовый баллончик. Пострадали 24 человека. Все произошло в городе Осака. Как отмечает ТАСС, характер травм у пострадавших незначительный. Все находятся в сознании. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося и допрашивает учащегося.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: 16 сентября в регионе облачная погода. Ветер южный 2-4, порывами до 9 метров в секунду. Воздух прогреется до 21 градуса. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24.

0: Минск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80. Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в Гермест Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедимина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермест Гарант, когда недвижимость в надежных руках.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
4: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
5: Вы достигли цели.
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
7: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: наши достижения, наши успехи, наша гордость. Это гордость нации. 6+.
1: Беларусь является одним из лидеров на постсоветском пространстве по количеству электромобилей. Строительство атомной электростанции стало одним из факторов, которые дали импульс развитию электротранспорта в стране. В начале 2026 года в стране насчитывалось около 50 тысяч электромобилей. Более чем за полгода их количество увеличилось примерно на 15 тысяч на душу населения. Перед страной также поставлена задача к 2030 году увеличить парк электромобилей до 300 тысяч. Это около 10% общего количества авто. Одновременно развивается зарядная инфраструктура. С начала текущего года сеть увеличилась примерно на 500 станций. К 2030 году планируется довести общее количество электрозарядных станций до 15 тысяч. Мероприятие БЛС «Чистая энергия мирного атома» направлено на популяризацию достижений Беларуси в сфере атомной энергетики, роли белорусской атомной станции в развитии экологичных сегментов экономики, включая электротранспорт. Организаторами акции выступает Министерство энергетики при поддержке госкорпорации «Росатом», содействии Мингорисполкома и Островецкого райисполкома.
0: Наши достижения, наши успехи, наша гордость – это гордость нации.
2: Лидер FM. Слушай то, что...

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по реальности 5-2006. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Петрович, почему полка лежит на полу?
2: Осень, листопад.
1: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
3: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты,

0: 28. Без выходных. Анкер. Закрепил и забыл.
1: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В суши-арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 по телефону 8044. 451-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29.
2: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
3: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
2: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
3: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
2: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
1: Лидский хлебозавод предлагает аппетитную новинку «Сдобу Бриош Знатная». Воздушная сдоба из дрожжевого теста с высоким содержанием яиц и ароматом сливочного масла. Сделано в Беларуси.
5: Дети, вы у меня взрослые?
6: Да, взрослые.
5: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин.
7: Хорошо.
6: О, пап, ты уже вернулся?
8: А мы тут к ужину готовимся.
6: Горелым запахло.
8: Значит, ужин готов.
5: А давайте вместе в магазин пойдем.
9: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
10: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер южный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Столбики термометров нас порадуют, они поднимутся до 21 градуса.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: тебе понравится.
1: Would you dance

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Is the strangest thing. Just when you think you've finally let

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Ой, плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. С новостями вас познакомит Ольга Трон. В трех сельхозпредприятиях Лидского района Йотки, Агро, Можейково и совхоз Лидский активными темпами ведется уборка сахарной свеклы. В нынешнем году под эту культуру в регионе отвели 1207 гектаров. На сегодня убрано 53% площадей. Валовой сбор составляет более 26 тысяч тонн при урожайности 407,9 центнеров с гектара. Лидирует по темпам уборки сельхозпредприятие Йотки, Агро, где план выполнен на 90%. В Лидском райисполкоме прошел кадровый день. Продлены контракты с главой зоотехнической службы хозяйства Можейково, а также директором Лидского филиала Гродно-облтоплива. На должность председателя Лидско-Березовской районной организационной структуры рекомендован Виктор Мисура, до этого работавший начальником гаража. Учись и работай! Марафон вакансий охватит каждый вуз Беларуси до конца сентября. Мосты между академической средой и реальным сектором экономики совместно выстраивают Минтруда и образования. Такая система занятости позволит молодежи начать профессиональную карьеру еще до получения диплома. Марафон трудоустройства продлится до конца сентября и побывает в каждом высшем учебном заведении страны. В ярмарке вакансий участвуют более 400 нанимателей, так что возможность получить работу мечты будет у каждого обратившегося. Латвию 16 сентября ждет массовая отмена автобусных рейсов. Из-за планирующейся забастовки перевозчиков отменят более 1200 региональных рейсов. Причиной протеста стал затяжной финансовый тупик. Правительство больше года игнорирует требования транспортников об индексации долгосрочных договоров и отказывается выделять субсидии для покрытия резко возросших расходов на топливо.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По информации Белгидромета, 16 сентября в регионе облачная погода сохранится до 21 градуса тепла. Ветер южный 2,4, порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление падает. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Строительной организации требуется инженер производственно-технического отдела, мастер участка горный, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик, каменщик. Заработная плата достойная. Телефон 8 0154 65 27 13.
3: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80. Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
4: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родная. Свое.
5: МЧС напоминает, неправильное использование электроприборов может привести к пожару. Не включайте одновременно в электросеть несколько приборов большой мощности. Не перегружайте сеть. Применение самодельных предохранителей вместо плавких вставок заводского изготовления запрещено. Уходя из дома, обязательно выключите электроприборы. Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности.
6: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
7: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8 029 66 971 66 или 8 0154 62 00 62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы Турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Москва-река – водная артерия столицы. Ее важная транспортная магистраль и основной источник пресной воды. В самом своем начале Москва-река – скромный неприметный ручей, не превышающий 2 метров в ширину, а в некоторых местах сужающийся до 20 сантиметров. Зарождается река в Старьковском болоте Можайского района Московской области. Через полтора десятка километров от своего начала речушка втекает в Михалевское озеро. Считается, что водный поток, вытекающий из озера, и есть сама Москва-река. И именно с этого момента отсчитывается ее длина, составляющая 500 километров.
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: «Золотой хит» представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит народные товары под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уют. Доступный каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон плюс 375-29-693-2040.
2: Золотой. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
3: Обращаться по телефонам 54-95-01, 8029-555-77-01.
2: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Петрович, почему полка лежит на полу?
5: Осень, листопад.
4: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
6: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты.

0: и 28. Без выходных. Анкер. Закрепил и забыл.
1: Обои. На любой вкус и кошелек. Светильники. Торшеры, люстры, бра. Все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
0: И не надо.
1: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
3: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
4: Как дела, родной?
3: Это мой папа. Он у меня самый сильный.
5: Привет, чемпион.
3: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
6: Семья – это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
7: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
8: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер южный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем +19, +21.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 12.01, у микрофона Анна Белявцева, это Лидер ФМ. Ну что же, врываемся в новый музыкальный час. Добро! Моя Мишель также прозвучит в этом часе. Винтаж Манго также послушаем. Прямо по курсу горячий хит, а совсем скоро новости с погодой.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер ФМ. Новости.
2: С новостями к этому часу Ольга Трон, добрый день. За прошедшие сутки в Лидском районе было зарегистрировано 2 ДТП. Люди в них не пострадали. Тему продолжит старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
3: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 65 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых два водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Двое водителей перевозили детей без детского удерживающего устройства. 9 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 20 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 11 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. Двое водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 9 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. Двое из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочине. А также 6 велосипедистов нарушили правила дорожного движения.
2: Жительнице Гродно Дарине Янушевской нужна наша помощь. У девочки диагностирована ретинобластома левого глаза. Единственный шанс на жизнь – курс лечения в Швейцарии. Сумма большая – 69 тысяч евро. Помочь может каждый. Самый простой способ – пополнить баланс мобильного телефона МТС. Плюс 375-33-680-05-02. Республиканский диктант «Ко дню народного единства» пройдет в Беларуси 17 сентября. Начнется он в 11 часов. В этом году мероприятие пройдет в традиционном формате. Текст будет диктовать известный белорусский блогер Андрей Максимов. Прямая трансляция диктанта пройдет на ресурсах molodoy.by. Участники смогут подключиться к лив-эфиру, записать текст под диктовку, а после завершения проверить себя по опубликованному оригиналу текста. Финляндия объявила о выделении 34-го по счету пакета военной помощи Украине на сумму 290 миллионов евро. Эта поставка станет второй крупнейшей за все время. В новый транш вошла тяжелая техника, которую украинское командование запросило в срочном порядке.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По информации Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода. Ветер южный 3-4 порывами, местами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление падает, воздух прогреется до 21 градуса.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Требуется начальник участка ремонтно-строительных работ и работ по техническому содержанию зданий и сооружений. Зарплата на руки с учетом премии и надбавки 2900 рублей. График работы 5-7 с 8 до 17.00. Телефон 8-029-729-5... Телефон 8-029-729-56-71.
3: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
4: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк – возвращайте баллами. Наличные – снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
1: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
2: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес Кирова, 3.
5: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6,
2: улица Крупской, 80.
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 12:16, время точное. Ну что ж, продолжаем наше состязание. Сегодня будем разыгрывать сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28. Задаю вам вопрос. Ваша задача — ответить, правда или ложь то, что я говорю. И на номер 9703 отправить мне ту самую правду или ложь. Вопрос у меня сегодня такой. Правда или ложь, что у акул есть кости? Номер 9703. Жду ваши варианты ответов.

Пришло время подводить итоги нашего второго состязания. Напоминаю свой сегодняшний вопрос. Правда или ложь, что у акул есть кости? И это ложь. Скелет акулы состоит из хрящей, а не из костей. Сегодня у нас есть победитель. Радиослушатель последней цифры номера 7257. Я вас поздравляю. Ну и, конечно же, вам сегодня достается приз. Сегодня это сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28. Я вас поздравляю.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалистике 2026. Подробности.
0: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: На станции Лида имеются две вакансии по профессии составитель поездов с возможностью бесплатного обучения. Заработная плата до 3300 рублей. Желающим обращаться по телефону 50 22 50 50 22 19.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029 19 19 010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
3: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла. Модели без ограничений по весу. Акции, скидки, распродажи. Условия. Рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида. Торговый центр Лидопарк. Второй этаж. Спите, чтобы жить. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
4: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда. Давай с тобой насовсегда.

0: Переходим к погоде. По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер южный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Столбики термометров уже достигли 19 градусов.
1: Ты слушаешь

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: 13.00. Время точное. Послушаем горячий хит «Take Me Back» в этом музыкальном. Саша Санта также с нами появится. Ваня Дмитриенко прозвучит в этом часе. Совсем скоро состоится розыгрыш подарков. Не пропускайте.
0: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителями команды президента США Дональда Трампа во главе со спецпосланником США по Беларуси. Джон Колл высказал приветствие от президента США Дональда Трампа. Участие в переговорах с белорусской стороны также принимали премьер-министр Александр Турчин, председатель КГБ Иван Тертель и постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков. С 1 сентября 2025 года в стране не вступила в силу обязательная норма правил дорожного движения, согласно которой велосипедисты и пользователи средств персональной мобильности обязаны спешиваться на пешеходных переходах и вести свое транспортное средство рядом. Однако, как показывают рейдовые мероприятия и профилактические беседы, не все жители Лиды соблюдают данное требование. Подробности смотрите в сюжете на lidanews.by. Театральная мастерская в Лиде приглашает всех желающих от 14 лет старше. Занятия в студии проходят по понедельникам, средам и четвергам. Слушателям предлагают работу над развитием речи, пластики и эмоциональной выразительности. Также занятия по управлению над своим голосом и телом. Обращаться за справками во Дворец культуры Лиды по адресу: улица Янки Купалы, дом 1. 18 сентября Венера достигнет максимальной яркости. Она предстанет в виде выразительной светящейся точки невысоко над западным горизонтом и будет заметно выделяться на фоне остальных звезд. Чтобы увидеть планету, важно иметь открытый обзор западной части горизонта. В условиях Беларуси наблюдать ее удастся лишь примерно 35 минут после того, как Солнце скроется за горизонтом. Еще одно значимое событие запланировано на 19 сентября. Это Международная ночь наблюдения Луны. В рамках мероприятия можно не только полюбоваться спутником Земли, но и познакомиться с научными исследованиями Луны и узнать, какое влияние она оказывает на традиции и культуру разных народов на протяжении веков. Принять участие в программе получится в том числе в онлайн-формате на сайте НАСА.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: В регионе завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки в ночи, продолжительные в утренние часы. В вечернее время прогнозируется туман. Среднесуточная температура воздуха составит 10-15 градусов тепла. Ветер переменных направлений 2-3 порывами до 7 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Унитарное предприятие «Гродно-Вторчермет» покупает в неограниченном количестве у физических лиц бытовой металлолом. Расчет наличными в тот же день. Все подробности по телефону 71 68 А1 МТС Лайф.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава, зарплата до 2500 рублей. Слесарь-электрик до 2100 рублей. Экипировщик до 2000 рублей. Доливанник до 2100 рублей. Грузчик до 1350 рублей. Рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений до 1550 рублей. Бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника-машиниста. Зарплата до 3500 рублей. С перспективой роста до машиниста с зарплатой до 5000 рублей. Ждем ваших звонков 50 22 29 50 24 32. Прием граждан в будние дни с 8 до 17:00 по адресу Тупик, Барановичский, 7.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
2: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
1: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
3: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
4: Улица Крупской, 80.
5: Бренд-бутик «Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд-бутик «Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Авто» Автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем большой привет! 13 часов 17 минут. Ну что, розыгрыш подарков в эфире. Сегодня разыграем скидку в 50 рублей на перманентный макияж PM House. Переходим к правилам. Есть три варианта ответа. Один вопрос. Ваша задача выбрать верный вариант и оперативно на номер 9703 отправить мне его. А вопрос у меня сегодня такой. Сколько минут в сутках? 1440, 1200, 960. Пишите номер 9703.
0: Дарим по.

0: дарим подарки.
1: Это был Ваня Дмитриенко, а у нас пришла пора подводить итоги. Напомню мой вопрос. Сколько минут в сутках? 1440, 1200 или же 960? И правильный вариант ответа – 1440 минут. Сегодня у нас есть победитель, радиослушатель последней цифры номера 2904. Я вас поздравляю, вы сегодня опередили всех. Ну и, конечно же, вам достается сегодня скидка в 50 рублей на перманентный макияж PM House.
2: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
3: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100 и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Внимание! Новый

0: Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу в деревне Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
3: Добро пожаловать в «Коннект». Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
4: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
3: 2 буткемп-зоны.
4: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
3: Бильярд.
4: И единственные автосимуляторы в Лиде.
3: Виртуальная реальность.
4: Бар со освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
3: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
4: «Коннект» – твой киберклуб на

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029 955 0600.
1: Достоверно. Оперативно.
0: Качественно. С любовью.
1: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
2: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.
3: Никому не скажу.

была сокрушительная новинка от Саши Санты на Лидер FM. Переводим дыхание и совсем скоро узнаем, какую температуру завтра обещают нам синоптики.

0: информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер северо-западный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Что касается температуры воздуха ночью, плюс 14, плюс 15, днем плюс 14, плюс 15.
1: Лидер FM.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Время летит незаметно, и мы начинаем новый час на Лидер FM. У микрофона Анна Белявцева, и я обещаю, скучно точно не будет. Ближайшие 60 минут проведем в компании главных хитов мира. Встречаем Максим в этом часе. Дэвид Гетта также прозвучит в этом музыкальном. Let me forget you. Отличного всем настроения.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Медведи. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: С выпуском новостей вас знакомлю я, Ольга Трон. В рамках специальной программы МАКС сотрудники правоохранительной службы проводят рейдовые мероприятия по уничтожению наркосырьевой базы, а также пресечения правонарушений, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ растительного происхождения, рассказывает официальный представитель УВД Гродненского облсполкома Максим Базыленко.
5: В поле зрения оперативников наркоконтроля Гродненского РОВД попал 25-летний житель областного центра. Молодого человека заподозрили в культивировании запрещенных к обороту грибов. В ходе дальнейшей проверки эта информация подтвердилась. Установлено, что в дачном доме фигурант оборудовал специальное помещение, куда поместил споры грибов, содержащие в своем составе опасные психотропные вещества, псилоцибин и псилоцибин. За своим урожаем он тщательно ухаживал. В итоге правоохранители изъяли без малого 5 граммов запрещенных веществ. Действием задержанного дана правовая оценка. За совершение данного преступления ему грозит до 5 лет лишения свободы.
4: В редакцию Лида Медиакомпании поступило обращение от жителей Лиды, обеспокоенных ситуацией в детской поликлинике по улице Черняховского. По словам родителей, в минувший понедельник, 14 сентября, попасть на прием к врачу-педиатру было крайне проблематично. Однако, посетив детскую поликлинику, съемочная группа Лида ТВ застали коридоры медучреждения пустыми. Подробный сюжет о том, как это было, вы найдете на интернет-ресурсах Лида Медиакомпании. Триумфальное выступление на международной арене белорусских пятиборцев. Сборная страны привезла 11 медалей чемпионата Европы среди спортсменов до 15 и 19 лет. Победы во всех четырех дисциплинах – в личном и командном зачетах, эстафете и миксте – одержал Клим Гнетчик. У девушек трехкратной чемпионкой стала Алиса Квашневская. Параллельно там же в категории до 19 лет белорусы завоевали 3 медали, а Ким Гнетчик завоевал по одной медали каждого достоинства. Американская телезвезда Ким Кардашьян по итогам разбирательства о вооруженном ограблении в Париже получила компенсацию в размере 1 евро. Информация прозвучала в заявлении адвоката другого истца, участвующего в этом судебном процессе. В ночь на 3 октября 2016 года в парижском отеле, где остановилась звезда, произошло ограбление. Вооруженные преступники проникли в номер знаменитости, связали ее и похитили драгоценности. Общая стоимость украденного составила порядка 9 миллионов евро, включая помолвочное кольцо стоимостью в 4 миллиона долларов.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: Завтра в регионе ожидаются осадки, в вечерние часы туман. Среднесуточная температура воздуха составит 10-15 градусов тепла. Ветер переменных направлений 2-3 порывами до 7 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Рыцком отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию, выведите людей из помещения, оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон, не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
5: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
6: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
7: Достоверно. Оперативно.
8: Качественно. С любовью.
7: С Лидской газетой.
8: Поспеши подписаться на любимое издание.
7: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Дневной сеанс.
1: 14 часов 16 минут. Привет-привет. Ну что, стартует наш любимый дневной сеанс. Сегодня разыграем бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А. Включаю вам фрагментик из моего выбранного фильма. Ваша задача — понять название и на номер 9703 отправить мне, как же этот фильм называется. Ну, сразу же, как понимаете, пишите название. Ну, слушаем.
2: Всю жизнь я мечтала выбиться в люди. Так и вышло. Хотела что-то получить и получила. Блестящая карьера, красавец Карлос, шикарный дом. А это так, мелкие неурядицы. Я знаю, на что я способна. Добилась один раз, добьюсь еще. Я не сдаюсь, я лень, несмотря ни на что.
1: Жду ваши варианты на номер 9703.
0: Дневной сеанс.

0: 14:21. Ну что, предлагаю подводить итоги нашего состязания. Разные варианты ответов я получила. Давайте еще раз переслушаем фрагментик из фильма.
1: Всю жизнь я мечтала выбиться в люди. Так и вышло. Хотела что-то получить и получила. Блестящая карьера, красавец Карлос, шикарный дом. А это так, мелкие неурядицы. Я знаю, на что я способна. Добилась один раз, добьюсь еще. Я не сдаюсь, Яули, несмотря ни на что.
0: Это и правда были отчаянные домохозяйки. Но сегодня у нас есть победитель. Радиослушатель последней цифры номера 7776. Я вас поздравляю. Бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А, абсолютно ваш. Еще раз поздравляю.
2: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14:15.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравилось.

0: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в Суши Арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В Суши Арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11:00 до 22:45 по телефону 8-044-51-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Маширова 6.
0: Улица Крупской, 80.
2: Петрович, почему полка лежит на полу?
3: Осень, листопад.
2: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
4: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. И только в сентябре лестницы и стремянки от производителя со скидкой до 15%. Магазин «Анкер», Советская, 28. Без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
5: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет, запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
6: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
4: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Иногда одно короткое слово способно согреть даже в самый холодный день. Давайте почаще говорить его тем, кто нам дорог. Певица Максим на нашей волне напоминает о главном.

Завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки и ветер северо-западный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 15, днем плюс 14, плюс 16. Информация собрана по данным Белгидромета.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие.

0: 15:01. Всем большой привет! Услышим Бритни Спирс в этом музыкальном часе. Зивер также прозвучит на волнах 94.3. Риана. Прямо по курсу горячий хит, а совсем скоро новости с погодой.
1: Ты слушаешь

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в студии новостей для вас работает Ольга Трон. Осенние сельскохозяйственные ярмарки возвращаются в Лиду. Будет представлен широкий ассортимент овощей и фруктов нового урожая. Саженцы, фермерские деликатесы, натуральный мед и живая рыба. Участие в них примут сельхозорганизации, фермеры, индивидуальные предприниматели и физические лица. Место проведения в Лиде – улица Красноармейская, 63, на автостоянке. График работы по выходным дням в сентябре, в субботу и воскресенье 26 и 27 числа. Также сельскохозяйственные ярмарки будут работать в выходные дни октября и 1 ноября. Сегодня увидел свет новый выпуск «Лидской газеты». В нем руководители и общественные деятели Лидщины рассуждают о важности Дня народного единства. Произведение участников литературного объединения «Суквети», посвященное году белорусской женщины, материал о том, как правильно позаботиться о здоровье школьника. Подписаться на периодическое издание региона можно в отделениях почты и в здании редакции «Лидской газеты». В Гродно организуют межотраслевой турнир по мини-футболу «Кубок единства». Он состоится 18 сентября на футбольном поле Гродненского областного центра Олимпийского резерва среди профсоюзных организаций региона. Турнир пройдет уже во второй раз и по доброй традиции будет приурочен ко Дню народного единства. В соревнованиях примут участие более 120 человек. Участников и гостей ожидают зрелищные футбольные матчи, честная борьба и атмосфера настоящего спортивного единства. По итогам соревнований лучшие команды и игроки будут отмечены дипломами, кубками, медалями и памятными призами. Саудовская Аравия уведомила своих европейских клиентов об отмене некоторых сентябрьских поставок сырой нефти и приостановке отгрузки черного золота на Красном море. Страна вынуждена была приостановить поставки по трубопроводу «Восток-Запад», ведущему к порту на западном побережье Красного моря, после ударов беспилотников. Во время атак 11 сентября он получил повреждения. Кроме того, государство сталкивается с проблемами при экспорте из-за атак йеменских хуситов в Красном море и из-за блокировки Ормузского пролива.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Завтра в нашем регионе ожидаются осадки, в вечернее время туман. Среднесуточная температура воздуха составит 10-15 градусов тепла. Ветер переменных направлений 2-3 порывами до 7 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Лидский хлебозавод предлагает плетенку, дожинки белорусские. Большое содержание клетчатки и полезных добавок делают плетенку, дожинки белорусские не только вкусной, но и полезной. Сделано в Беларуси.
3: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
4: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
5: Внимание, найден пострадавший в кровати.
4: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет. Семью потерял, ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
6: Не прожигай свою жизнь.
7: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
8: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
9: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: «Золотой хит» представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит «Народные товары» под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уют. Доступный каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон плюс 375-29-693-2040.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
1: Петрович, почему полка лежит на полу?
2: Осень, листопад.
1: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
3: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. И только в сентябре лестницы и стремянки от производителя со скидкой до 15%. Магазин «Анкер», Советская, 28. Без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
0: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в Суши Арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В Суши Арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11:00 до 22:45 по телефону 8044 51 54 020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29.
4: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
5: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
4: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
5: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
6: И не надо.
4: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
3: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши, Лида Медиакомпания.
7: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: информации, Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки. Ветер северо-западный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 15 градусов. Ну, я желаю вам прекрасного вечера. С вами была Анна Белевцева.
1: Лидер FM.
2: Слушай то, что нравится.
1: 94.3 FM.
2: Лидер FM.
3: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте! В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Водители маршрутных транспортных средств и такси Личины под пристальным вниманием сотрудников ГАИ, рассказывает старший инспектор Сергей Кушель.
3: На Личине продолжаются профилактические рейдовые мероприятия в отношении водителей маршрутных транспортных средств и автомобилей такси, которые продлятся по 20 сентября. При проведении рейдовых мероприятий сотрудники госавтоинспекции обращают пристальное внимание на техническое состояние транспортных средств, их комплектность, а также наличие необходимых документов при управлении автомобилями такси и маршрутными транспортными средствами. Уважаемые перевозчики, позаботьтесь о безопасности ваших пассажиров.
2: Вчера, 15 сентября, хоккейный клуб «Брест» дома на своем льду в сухую победил «Лиду» 3-0. Шатаут за южан оформил голкипер Константин Козловский. Следующая встреча между клубами состоится завтра, 17 сентября, в Бресте. Начало 19 часов. Считают ли белорусы себя счастливыми людьми, рассказал директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мыслевец, презентуя результаты республиканского социологического исследования. Из числа опрошенных 89,8% ответили, что считают себя счастливыми, 9,9% ответили нет, 0,3% не смогли ответить. Напоминаем, в июле-августе Институт социологии НАН Беларуси провел комплексное республиканское социологическое исследование. В нем приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. Палата представителей Конгресса США во время процедурного голосования поддержала законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Финальное голосование в Нижней палате назначено на 16 сентября. После одобрения документ поступит на подпись к президенту. Законопроект наделяет Трампа правом вводить вторичные пошлины в размере до 100% для любых государств и зарубежных компаний, которые продолжают закупать российские нефть и газ.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По информации Белгидромета, завтра в нашем регионе ожидаются осадки. В вечернее время туман. Воздух прогреется в течение дня от 14 до 15 градусов. В вечернее время столбики термометра опустятся до +10. Ветер переменных направлений 2-3 порывами до 7.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
4: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
5: Вещи без присмотра – это потенциальная опасность. Если вы увидели сумку, пакет или другую ручную кладь в оживленном месте без хозяина, незамедлительно сообщите об этом в милицию по номеру 102. Будьте бдительны. Ваш звонок может отвести от беды очень многих. Стоп экстремизм.
6: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Москва-река – водная артерия столицы. Ее важная транспортная магистраль и основной источник пресной воды. В самом своем начале Москва-река – скромный неприметный ручей, не превышающий 2 метров в ширину, а в некоторых местах сужающийся до 20 сантиметров. Зарождается река в Старьковском болоте Можайского района Московской области. Через 1,5 километра от своего начала речушка втекает в Михалевское озеро. Считается, что водный поток, вытекающий из озера, и есть сама Москва-река. И именно с этого момента отсчитывается ее длина, составляющая 500 километров.
2: Лидер FM. FM. Без границ.

вместе, и нам не нужен глушитель, но не работают сети, хмурый февраль на репите, а я все жду.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой.
1: Золотой хит.
2: Золотой хит.
1: На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В суши-арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11:00 до 22:45 по телефону 8-044-51-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
3: Обои! На любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
4: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
4: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
2: И не надо.
3: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
5: Реклама на Лидер FM. LiderFM.by.
6: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM. Слушай то, что

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки и ветер северо-западный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 15 градусов. Информация собрана по данным Белгидромета.

судьба, моя судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Пять вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан

дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в студии новостей для вас работает Ольга Трон. По итогам переговоров в Минске спецпосланник США по Беларуси Джон Коул сообщил журналистам, что Соединенные Штаты Америки намерены отменить санкционные ограничения в отношении открытого акционерного общества «Лакокраска» и концерна «Беллесбумпром». Спецпосланник США сообщил, что Беларусь в качестве жеста доброй воли освободит 25 человек. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 17 сентября. С 9 до 12 часов в населенном пункте Юровичи, с 10 до 17.00 в населенных пунктах Бриндинята, Верхлида в связи с ремонтом линии электропередачи. Гродненская область и Грузия намерены расширять сотрудничество. Председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев встретился с послом Грузии Георгием Саганилидзе. Стороны обсудили возможности для расширения сотрудничества в сферах торговли, промышленности, сельском хозяйстве, культуре, туризме. В числе перспективных направлений – поставки продукции деревообработки, а также мясо-молочной продукции. Во время телетрансляции в Калифорнии рухнул вертолет СМИ. На борту были 4 человека. Трое погибли, один госпитализирован. ЧП случилось во время съемок другого смертельного ДТП с автобусом и внедорожником. В нем погибли двое, пострадали 6 человек. На месте крушения вертолета пожар. Идет расследование.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: Завтра в нашем регионе ожидаются осадки, в вечернее время туман. Ветер переменных направлений 2-3, порывами до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура воздуха составит 14-15 градусов. Данные предоставлены Белгидрометом.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Строительной организации требуется инженер производственно-технического отдела, мастер участка горный, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик, каменщик. Заработная плата достойная. Телефон 8-0154-65-27-13.
3: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
2: Улица Крупской, 80. Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедимина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант, когда недвижимость в надежных руках.
3: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
4: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
3: 2 буткемп-зоны.
4: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
3: Бильярд.
4: Единственные автосимуляторы в Лиде.
3: Виртуальная реальность.
4: Бар со освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
3: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
4: Connect. Твой киберклуб на максималках.
5: Авто выбирай на бутик Автобай.
6: Авто продавай на бутик Автобай.
5: Авто меняй на бутик Автобай.
6: Авто покупай на бутик Автобай.
7: Более 4000 хороших авто в наличии.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
0: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Отличного всем настроения. Житель Мятеля забронировал парковочное место на автостоянке необычным способом. Он установил табуретку с прикрепленной шпилькой-утяжелителем, а на асфальте краской написал номер квартиры. Видео о этой курьезной ситуации выложили в ТикТок. Оно набрало 20 тысяч просмотров в первый же день и вызвало активное обсуждение в комментариях. Конечно же, не обошлось и без того, что автовладельца привлекли к административной ответственности. Повреждение либо загрязнение автомобильной дороги или иного дорожного сооружения. Статьей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 базовых величин. Мужчина также обязался закрасить номер квартиры на асфальте и впредь не совершать подобных правонарушений. Так что, если вам захочется за собой как-то закрепить парковочное место, то этот способ явно не лучший.
3: Ты слушаешь

0: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
1: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО Lidrim Service работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Унитарное предприятие «Гродно-Вторчермет» покупает в неограниченном количестве у физических лиц бытовой металлолом. Расчет наличными в тот же день. Все подробности по телефону 71 68 А1 МТС Лайф.

0: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу в деревне Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
1: Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто. Ваша семья в нашем авто.
0: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес Кирова, 3.
2: Строительный магазин «Иголенко» по первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость.
3: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
0: Улица Крупской, 80.
4: Достоверно.
5: Оперативно.
1: Качественно, с любовью.
5: С Лидской газетой.
1: Поспеши подписаться на любимое издание.
4: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки и ветер северо-западный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 15 градусов. Информация собрана по данным Белгидромета.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. В трех сельхозпредприятиях Лидского района Йотки Агро, Можейково и совхоз Лидский активными темпами ведется уборка сахарной свеклы. В нынешнем году под эту культуру в регионе отвели 1207 гектаров. На сегодня убрано 53% площадей. Валовой сбор составляет более 26 тысяч тонн при урожайности 407,9 центнеров с гектара. Лидирует по темпам уборки сельхозпредприятие Йотки Агро, где план выполнен на 90%. Безопасность нашей страны начинается с ее границ, а сила и сплоченность нации со знаковых событий в истории. В преддверии 17 сентября важность единства народа осознают и ребята, которые со школьных парт носят форму стражей границы. Как в Лидском пограничном отряде связывают воедино боевую службу, а в школе номер один воспитывают молодежь и сохраняют историческую память, вы узнаете из видеосюжета на lidanews.by. В Лидском райисполкоме прошел кадровый день. Продлены контракты с главой зоотехнической службы хозяйства Можейково, а также директором Лидского филиала Гродно-облтоплива. На должность председателя Лидско-Березовской районной организационной структуры рекомендован Виктор Мисура, до этого работавший начальником гаража. Березовка готовится отметить День города. Праздничные мероприятия будут организованы в субботу, 19 сентября. Программа обещает быть насыщенной. Местом проведения станет городской сквер. Начало в 14 часов.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: 17 сентября в регионе ожидается облачная погода, временами осадки. В вечернее время прогнозируется слабый туман. Среднесуточная температура воздуха составит 10-15 градусов тепла. Ветер переменных направлений 2-3, порывами местами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление в ночи будет падать, днем расти. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
3: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
4: Улица Крупской, 80.
5: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
6: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
7: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. С нами вечер будет уютным. 94.3 FM. Лидер ФМ. 6+.
1: Представьте, вы возвращаетесь домой и обнаруживаете, что у вас в доме совершенно спокойно сидит тюлень. Именно это и произошло в Новой Зеландии. Девушка вернулась домой после тренировки и обнаружила внутри своего дома 10-месячного новозеландского морского котика. Каким-то образом он пробрался внутрь через две дверцы для кошек, успел исследовать дом, а после устроился на диване так, будто жил там всегда. И похоже, во всем этом был замешан домашний кот. Судя по всему, между котом и морским котиком началась небольшая разборка, которая переросла в погоню и в итоге закончилась уже внутри дома. Кот после этого убежал к соседям и отказывался возвращаться, пока неожиданный гость не ушел. Семья назвала морского котика Оскаром. Примерно через 90 минут девушке удалось аккуратно вывести его из дома, после чего сотрудник природоохранной службы безопасно вернул животное к морю. Вот уж действительно неожиданно.

0: «Золотой хит» представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит народные товары под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уют. Доступный каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон +375 29 693 20 40.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В суши-арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 по телефону 8044-51-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29.
3: Аскона – все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум, подушки, одеяла, модели без ограничений по весу, акции, скидки, распродажи, условия, рассрочка без справок и предоплаты, доставка по городу Лиде бесплатно. Лида, торговый центр, Лидопарк, второй этаж. Спите, чтобы жить.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону плюс 375-44-55-24-754.
0: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
4: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки и ветер северо-западный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 15 градусов. Информация собрана по данным Белгидромета.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. С 1 сентября 2025 года в стране вступила в силу обязательная норма правил дорожного движения, согласно которой велосипедисты и пользователи средств персональной мобильности обязаны спешиваться на пешеходных переходах и вести свое транспортное средство.

0: человечества рядом. Однако, как показывают рейдовые мероприятия и профилактические беседы, не все жители Лиды соблюдают данное требование. Подробности смотрите в сюжете на lidanews.by. Жительнице Гродно Дарине Янушевской нужна наша помощь. У девочки диагностирована ретинобластома левого глаза. Единственный шанс на жизнь – курс лечения в Швейцарии. Сумма большая – 69 тысяч евро. Помочь может каждый. Самый простой способ – пополнить баланс мобильного телефона МТС. Плюс 375-33-680-05-02. Театральная мастерская в Лиде приглашает всех желающих от 14 лет и старше. Занятия в студии проходят по понедельникам, средам и четвергам. Слушателям предлагают работу над развитием речи, пластики и эмоциональной выразительности. Также занятия по управлению над своим голосом и телом. Обращаться за справками во Дворец культуры Лиды по адресу улица Янки Купалы, дом 1. 17 сентября наша страна празднует День народного единства – символ сплоченности, силы духа и гордости за нашу богатую культуру. В этот день в Лидском замке выступит заслуженный коллектив Республики Беларусь – Белорусский государственный ансамбль народной музыки «Свято». Художественный руководитель коллектива – обладатель медали Франциска Скорины Вячеслав Статкевич. Время – 20:00.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: В регионе завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки в ночи, продолжительные в утренние часы. В вечернее время прогнозируется туман. Среднесуточная температура воздуха составит 10-15 градусов тепла. Ветер переменных направлений 2-3 порывами до 7 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Рицком отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
2: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
3: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: наши достижения, наши успехи, наша гордость. Это гордость нации. 6+.
1: Беларусь является одним из лидеров на постсоветском пространстве по количеству электромобилей. Строительство атомной электростанции стало одним из факторов, которые дали импульс развитию электротранспорта в стране. В начале 2026 года в стране насчитывалось около 50 тысяч электромобилей. Более чем за полгода их количество увеличилось примерно на 15 тысяч на душу населения. Перед страной также поставлена задача к 2030 году увеличить парк электромобилей до 300 тысяч. Это около 10% общего количества авто. Одновременно развивается зарядная инфраструктура. С начала текущего года сеть увеличилась примерно на 500 станций. К 2030 году планируется довести общее количество электрозарядных станций до 15 тысяч. Мероприятие БелАЭС «Чистая энергия мирного атома» направлено на популяризацию достижений Беларуси в сфере атомной энергетики, роли белорусской атомной станции в развитии экологичных сегментов экономики, включая электротранспорт. Организаторами акции выступает Министерство энергетики при поддержке госкорпорации «Росатом», содействии Мингорисполкома и Островецкого райисполкома.
0: Наши достижения, наши успехи, наша гордость – это гордость нации.

0: ты подруга.
1: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
2: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности на 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
1: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
2: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
3: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
1: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
0: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
1: Перейдите по этой ссылке.
0: Скачайте файл.
1: Мне нужны ваши персональные данные.
4: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
5: Выходные будут с пользой, к маме в гости заглянем. Двор от мусора очистим, не сожжем, а увезем.
6: МЧС предупреждает. Позаботьтесь о безопасности дворовой территории своих пожилых родственников. Наведите порядок на участке. Сжигайте мусор только в оборудованных местах. Не оставляйте без присмотра горящие костры и мангалы.
7: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель» – исследуем телевидение вместе.
4: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
8: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки и ветер северо-западный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 15 градусов. Информация собрана по данным Белгидромета.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в студии новостей для вас работает Ольга Трон. Водитель

0: маршрутных транспортных средств и такси Личчины под пристальным вниманием сотрудников ГАИ, рассказывает старший инспектор Сергей Кушель.
1: На Личине продолжаются профилактические рейдовые мероприятия в отношении водителей маршрутных транспортных средств и автомобилей такси, которые продлятся до 20 сентября. При проведении рейдовых мероприятий сотрудники госавтоинспекции обращают пристальное внимание на техническое состояние транспортных средств, их комплектность, а также наличие необходимых документов при управлении автомобилями такси и маршрутными транспортными средствами. Уважаемые перевозчики, позаботьтесь о безопасности ваших пассажиров.
0: Осенние сельскохозяйственные ярмарки возвращаются в Лиду. Будет представлен широкий ассортимент овощей и фруктов нового урожая, саженцы, фермерские деликатесы, натуральный мед и живая рыба. Участие в них примут сельхозорганизации, фермеры, индивидуальные предприниматели и физические лица. Место проведения в Лиде – улица Красноармейская, 63, на автостоянке. График работы по выходным дням в сентябре, в субботу и воскресенье 26 и 27 числа. Также сельскохозяйственные ярмарки будут работать в выходные дни октября и 1 ноября. Вчера, 15 сентября, хоккейный клуб «Брест» дома на своем льду в сухую победил «Лиду» 3-0. Шатаут за южан оформил голкипер Константин Козловский. Следующая встреча между клубами состоится завтра, 17 сентября, в Бресте. Начало 19 часов.
2: Лидер ФМ. Погода.
0: По информации Белгидромета, завтра в нашем регионе ожидаются осадки. В вечернее время туман. Воздух прогреется в течение дня от 14 до 15 градусов. В вечернее время столбики термометра опустятся до +10. Ветер переменных направлений 2-3 порывами до 7 метров в секунду.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зеленой суши.
1: Ты слушаешь Лидер FM.